0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Шага. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега. Can't touch this.

0: Мир радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.03, температура плюс 16, днем ожидается 19.21 градус без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Ситуация с бензином в некоторых регионах остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Водители жалуются, что утром бензина на АЗС еще нет, а вечером уже нет. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самарской области вновь фиксируются длинные очереди на заправках Роснефти. На мелких АЗС стоимость бензина варьируется в диапазоне от 130 до 150 рублей. Ситуацию с топливом на днях обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Кабмина. Нефтяные компании сейчас активно наращивают поставки в самые проблемные регионы. Самарский облсуд снял депутата Госдумы Михаила Матвеева с участия в предстоящих выборах в региональный парламент. Иск коммунисту подала кандидат от партии пенсионеров Анна Саранцева, которая в своем заявлении написала, что ее оппонент нарушил право интеллектуальной собственности при размещении агитматериалов на собственном сайте и в соцсети ВКонтакте. Матвеев настроен оспорить решение суда. Коммунист также анонсировал митинги. Соответствующее уведомление направлено в мэрию Самары. Повышение минимального размера оплаты труда в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце текущего года. По предварительным оценкам, он может составить от 29 до 31 тысячи рублей. На российских курортах постепенно начинается бархатный сезон. Это когда сильная жара отступает, а температура воды в море остается теплой для купания. Сейчас этот показатель составляет от 20 в районе Калининграда до 26-27 градусов в Сочи, сообщили ТАСС в Росгидромете. Там отметили, что температура воды в Черном море снизилась за последние дни на несколько градусов, но все равно комфортно для купания. Крылья Советов крупно проиграли махачкалинскому «Динамо». Матч четвертого тура в Самаре завершился со счетом 4-1 в пользу гостей. Крылья Советов потерпели второе поражение подряд в РПЛ. В свою очередь, тольяттинский «Акрон» в четвертом туре на выезде смог уйти от поражения в матче с московской «Родиной». По ходу игры хозяева поля вели 2-0, а затем 3-2. Но тольяттинцы смогли сравнять счет за 4 минуты до конца основного времени. Итог 3-3. После четырех туров Крылья Советов и «Акрон» имеют в активе по 2 очка. Самарцы занимают 14 место. Ятинцы 15. Доллар на сегодня 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти сейчас плюс 14. Днем будет облачно. Дождь, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня понедельник, 17 августа. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:13. Температура в Тольятти +14. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя сбора урожая буквально и метафизически. Вы увидите конкретные результаты того, над чем трудились. Не разбрасывайтесь энергией и словами. Тельцы, появление дополнительной информации может натолкнуть вас на новые идеи. Но не торопитесь, дайте мыслям и чувствам осесть и оформиться. Близнецы, неделя эмоционального подъема при отсутствии реальных сил. Возможно, чрезмерное планирование и нервный срыв или болезнь как результат. Раки. Неделя недостатка информации и возвращения старых эмоциональных проблем. Хороший момент, чтобы попробовать преодолеть старые привычки. Львы. Время усталости, но в то же время надежд. Вера в себя и хороший отдых позволят вам преодолеть слабость. Доверяйте вдохновению. Девы, вы получите закономерный результат своих прежних усилий. Если они были чрезмерными, у вас будет выгорание. Не пытайтесь прыгать выше головы. Весы. Это время эмоциональной и финансовой перестройки. Придется отказаться от каких-то планов и надежд. Не верьте чувствам, только фактам. Скорпионы. Период недостоверной информации и заблуждений. Не раскрывайте свои истинные намерения. Берегите деньги и проверяйте то, что вам говорят. Стрельцы. Неделя долгих разговоров, задержек и неуверенности. Придется переосмыслить свои слова и действия. Возможен разрыв отношений. Козероги, настало время позаботиться о себе. Возможен перерасход денег, который вас расстроит. Также возможен конфликт с близкими. Водолеи. Неделя волевых стратегических решений. Нужно будет решать на очень долгую перспективу. Не отвлекайтесь на пустяки и развлечения. Рыбы. Привычные дела могут замедлиться. И это позволит вам перестроить планы. Могут измениться приоритеты или желания. Не торопитесь.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаем с подзвуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7:19. Температура в Тольятти плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В момент искреннего удивления у человека расширяются зрачки. Долгое время это считалось лишь пассивным следствием эмоционального всплеска. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, нейробиологи доказали, расширение зрачка – это видимый маркер того, что мозг переходит в режим повышенного внимания и детекции ошибок. Когда мы сталкиваемся с тем, что нарушает наши прогнозы, в нервной системе происходит резкий выброс нейромедиаторов. В эту секунду мозг обнуляет прежние ожидания и мгновенно формирует новый контекст. Процесс позволяет человеку моментально переключить внимание, оценить изменения и принять рациональное решение без оглядки на устаревшие стереотипы. Помните момент в «Матрице», когда Нео впервые видит реальный мир? Или финальные сцены «Интерстеллара»? Герои смотрят на происходящее огромными расширенными зрачками. Кинематограф всегда считывал это как символ прозрения. И наука это подтверждает. Широкие зрачки – знак того, что прямо сейчас старая картина мира рухнула, а мозг на максимальной скорости загружает новую реальность.
4: Реклама.

0: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа мороженое «Рожок черная смородина» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. 7.31 в Тольятти. Температура плюс 14. Днем ожидается 18-20 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Снятый с выборов в Госдуму депутат Михаил Матвеев анонсировал митинги. Соответствующее уведомление коммунист направил в мэрию Самары. Матвеев собирается провести митинги 25 августа вечером и 29 августа днем в сквере Родина. На них предполагается собрать до 500 участников. Ситуация с бензином в некоторых регионах остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самарской области вновь фиксируются длинные очереди на АЗС Роснефти. Конституционный суд Франции заблокировал законопроект о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет. Об этом сообщает агентство Reuters. Совет посчитал, что документ чрезмерно ограничивает свободу выражения мнения и не обеспечивает достаточной защиты частной жизни при проверке возраста. Женская сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Всего у команды 6 наград, 3 из которых золотые.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачный дождь. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Реклама. Такси. Я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.37, температура плюс 14. На календаре понедельник, 17 августа. В этот день родились знаменитый американский киноактер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро, легендарный советский певец Муслим Магомаев, выдающийся актер и режиссер театра и кино Олег Табаков, американский киноактер и режиссер Шон Пен, великий французский математик Пьер Ферма и первый советский чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник. Еще 17 августа – это день комиссионного магазина. О том, как изменилась концепция секонд-хендов за предыдущие десятилетия, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
7: Сколько тебе лет?
8: Три.
7: А сколько будет? Один плюс один.
8: Три.
7: Что три?
9: Гортензий будет три при покупке двух.
10: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
7: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
8: Три.
10: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
11: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в «Планету» приезжай, все, что хочешь, выбирай. «Планета уюта». У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
12: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа – день комиссионного магазина или день секонд-хенда. Праздник напоминает о важности осознанного потребления, экономии ресурсов и важности беречь планету. Комиссионный магазин и секонд-хенд не одно и то же, хотя и там продаются подержанные вещи или даже новые, но ненужные. Комиссионки не покупают товар. Магазин заключает с владельцем договор комиссии, а когда вещь куплена, перечисляет ему деньги и часть оставляет себе. А вот секонд-хенд – полноправный собственник товара. Он закупает вещи, дезинфицирует и выставляет на продажу. Как известно, секонд-хенд буквально переводится с английского как «вторая рука». Изначально магазины создавались для людей с небольшим достатком, но со временем идея расширилась. И сегодня их клиенты – те, кто ищут качественные вещи, проверенные временем, и сторонники экологичного образа жизни. Певица Мадонна, например, до сих пор захаживает в секонд-хенды, а в 80-е выступала в таких вещах в своих турах и снималась в клипах.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 15. Проявите сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок большую додо-пиццу. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 15, днем ожидается 18-20 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Снятый с выборов Госдумы депутат Михаил Матвеев анонсировал митинги. Соответствующее уведомление коммунист направил в мэрию Самары. Матвеев собирается провести митинги 25 августа вечером и 29 августа днем в сквере Родина. На них предполагается собрать до 500 участников. В пятницу Самарский областной суд лишил Матвеева статуса кандидата, удовлетворив иск конкурента по избирательному округу Анны Саранцевой. Представитель партии пенсионеров в исковом заявлении указала на то, что ее оппонент нарушил право интеллектуальной собственности при размещении агитационных материалов на собственном сайте и в соцсети ВКонтакте. В частности, незаконно использовал фотографии, гиперссылки и шрифты компании Microsoft. Михаил Матвеев заявил, что настроен оспорить решение суда о лишении статуса кандидата. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько крупных НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й и дизель. В Самаре на автозаправках Роснефти фиксируются длинные очереди из машин. Частные АЗС региона преимущественно работают в режиме ожидания. На них топливо дороже, стоимость бензина варьируется от 130 до 150 рублей. Российское правительство разрешило перевозчикам топлива ездить с перегрузом. Согласно документу, до 31 декабря нефтевозы освобождены от весогабаритного контроля. Послабления связаны с текущей ситуацией на топливном рынке. Ее обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака. Нефтяные компании сейчас наращивают поставки в самые проблемные регионы, сообщила пресс-служба Кабмина. На территорию Самарской области возвращается жара. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности и предупредили о риске природных пожаров. После прохладных выходных сегодня днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, местами пройдут дожди, не исключаются грозы. Во вторник осадки продолжатся, потеплеет до плюс 29. В среду в регионе прогнозируется 30-градусная жара. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. О завершении дискографии было объявлено на концерте коллектива в Лужниках. Сообщается, что группа возьмет небольшую паузу в концертной деятельности на год или два, но обязательно вернется с гастролями. Напомню, группа «Звери» была основана в 2000 году. Всего в ее дискографии 9 полноформатных альбомов и 6 мини-альбомов. Криштиану Роналду назвал предстоящий сезон, вероятно, последним в футболе. В интервью журналу Vogue португальский футболист заявил, что многим пожертвовал ради карьеры, и у него большие планы после ухода из футбола, в том числе больше веселиться, путешествовать и играть в падл. Роналду 41 год, его контракт с саудовским Аль-Насром истекает в 2027 году. Доллар на сегодня 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега-О, торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 15, днем будет облачно, дождь, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Омега. 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.14, температура в Тольятти плюс 15. Оказывается, грань между языком человека и животных гораздо тоньше, чем мы себе представляли. Расскажем об этом подробнее через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК Тольятти. 17 сентября ДК Тольятти «Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 8.19 в Тольятти. Температура плюс 15. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли думать, что человеческий язык – это абсолютно уникальное явление, которое отличает нас от остального животного мира. Однако последние открытия, опубликованные в журнале Science Advances, заставляют в этом усомниться. Международная группа ученых проанализировала структуру общения горбатых китов и певчих птиц, японских амадин, и пришла к выводу, что их вокализация подчиняется тем же строгим математическим законам, что и наша с вами речь. В частности, в их песнях действует знаменитый закон Цыпфа. Это фундаментальная языковая закономерность. В любом тексте или диалоге на человеческом языке самое частое слово встречается примерно в 2 раза чаще второго по популярности, в 3 раза чаще третьего и так далее. Выяснилось, что звуковые сигналы птиц и китов распределяются точно так же. Их пение – это не хаотичный набор звуков, а сложная иерархическая система, где отдельные элементы складываются в устойчивые блоки, напоминающие наши слова и фразы. А еще у них работает так называемый закон краткости. Самые важные сигналы в лексиконе всегда самые короткие. Похоже, грань между языком человека и животных гораздо тоньше, чем мы себе представляли.
4: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
5: Мамы, папы, скоро в школу!
6: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
7: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
8: Уже более 15 лет.
7: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас 63 20.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 15. Днем ожидается 18-20 градусов, дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. В Самаре и Тольятти многие заправки стоят пустые, на других бензин появляется периодически. Водители отмечают, что на ряде АЗС преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й и дизель. Так называемую гаражную амнистию продлили в России до 1 декабря 2031 года. До этого срока можно будет упрощенно оформить гаражи. Закон подписал президент Путин. Амнистия распространяется на капитальные объекты, построенные до 29 декабря 2004 года. При этом постройка не должна быть признана самовольной. На территорию Самарской области возвращается жара. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности и предупредили о риске природных пожаров. Со вторника по четверг ожидается до плюс 30. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. А завершение дискографии было объявлено на концерте коллектива в Лужниках. Сообщается, что группа возьмет небольшую паузу в концертной деятельности на год или два, но обязательно вернется с гастролями.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 15, днем будет облачный дождь, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 18-20.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.39, температура плюс 15. На календаре понедельник, 17 августа. Сегодня день секонд-хенда, день баклажана и день любимого дивана. А 17 августа 1956 года считается официальной точкой рождения искусственного интеллекта как самостоятельной научной дисциплины. Что думали об искусственном интеллекте писатели-фантасты 20 века, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться. Пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь. Практика в ведущих учреждениях города. Востребованность на рынке труда. Специальности: пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия: Курчатова, 16. Телефон 36-18-18.
3: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.44. Температура плюс 15. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа 1956-го завершился Дартмутский семинар по искусственному интеллекту. Он проходил в Ганновере 2 месяца и считается официальной точкой рождения искусственного интеллекта как самостоятельной научной дисциплины. Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) придумал американский информатик Джон Маккарти, который и организовал конференцию. На ней обсуждали возможность создания машин, которые могли бы копировать человеческий разум. Мечты человека об искусственном интеллекте уводят в Древнюю Грецию. Так в Илиаде Гомера богу-кузнецу Гефесту помогают золотые служанки, похожие на девушек, а рядом треножники на золотых колесах, которые сами едут на собрание богов и возвращаются назад. Писатели-фантасты 20 века почти единодушно искусственного интеллекта опасаются. И Айзек Азимов, и Фрэнк Герберт. А в рассказе Роберта Шекли «Летающие роботы. Страж птицы» предотвращают убийство, но, имея функцию самообучения, расширяют понятия и начинают считать убийством охоту, рыбалку и хирургические операции, и даже отключение машин. Фантасты резюмируют, что искусственный интеллект – это и неутомимый помощник, и система мгновенных решений, но также инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред.
1: Реклама.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 15. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок большая Додо пицца. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 16, днем ожидается 18-20 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России завершилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС. Регистрационные процедуры длились с 6 июля по 16 августа. ЦИК утвердил списки 11 партий с более чем 3000 кандидатов по одномандатным округам. Отмечается, что число участников выборов по федеральному округу может измениться после рассмотрения Верховным судом апелляции от партии «Яблоко» на отмену регистрации в партийном списке. Заседание назначено на сегодня. В Самарской области обнаружены элитные машины, похищенные серийным угонщиком. Водитель из Владивостока должен был доставить на Урал 8 дорогих машин, включая BMW, Porsche Panamera и Honda. Вместо этого он отключил GPS и исчез вместе с автовозом. Общая сумма груза составила почти 50 миллионов рублей. Компания не стала ждать и сама начала искать пропажу. Автовоз засекли сначала в Челябинской области, затем возле Уфы и позже в Самарской области, где продавщица магазина узнала разыскиваемого мужчину. Он вел себя странно, купил хлорку и уехал на такси в Тольятти. Вскоре все 8 машин нашли в ангарах частного хозяйства. Платформу автовоза уже распилили на металлолом, а тягач бросили в лесу, обработав кабину хлоркой. Личность подозреваемого установили, но задержать его не удалось. По данным следователей, примерно за 4 месяца до этого он похитил фуру и автовоз у московской фирмы, а еще раньше бросил технику киргизской компании, похитив деньги на заправку. Совокупный ущерб от его действий превысил 100 миллионов рублей. В Самарской области почти 17 тысяч детей из многодетных семей получили ежегодное пособие на покупку школьной формы. Общая сумма выплат в рамках нацпроекта «Семья» превысила 184 миллиона рублей, по 11 тысяч рублей на ребенка. Единоразовое пособие положено многодетным семьям независимо от дохода при условии, что все члены семьи являются гражданами России. Заявление можно подать до 31 октября через портал госуслуги или в управлении соцзащиты по месту жительства. На территорию Самарской области начал поступать теплый воздух. После прохладных выходных сегодня днем по области ожидается от 20 до 24 градусов, а завтра до плюс 28. При этом в ближайшие два дня местами по региону пройдут дожди, от небольших до умеренных, возможно, гроза. В среду в плане осадков ожидается перерыв. Воздух при этом прогреется до плюс 30. В четверг вновь дожди до плюс 29. С пятницы не выше плюс 26 днем. Из-за высокой температуры в регионе сохраняется 4-й класс пожарной опасности. Запрещается разведение костров. Введенные ограничения также касаются въезда в леса на автомобилях. Сборная России по роллерспорту завершила участие в международном турнире по фристайлу в Китае. Два золота принесли команде спортсменки из Самарской области. 15-летняя Вероника Жерельникова установила новое мировое достижение в прыжках 140 сантиметров, на 3 сантиметра превзойдя предыдущий рекорд. Анна Кукушкина стала лучшей в дисциплине слайды. Всего в составе национальной команды выступили 23 спортсмена, которые завоевали 7 медалей. Доллар на сегодня 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей и 51 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 16. Днем будет облачный дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 10 минут 10. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня понедельник, 17 августа. Что обещают астрологи на новую неделю, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть большую Додо пиццу. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. 43% людей заявили, что готовы полностью отказаться от этого на целый день, но только если взамен им гарантируют абсолютный спокойный день без стресса, без чего они готовы прожить спокойный день. 43% людей заявили, что готовы полностью отказаться от этого на целый день, но только если взамен им гарантируют абсолютно спокойный день без стресса, без чего они готовы прожить спокойный день. 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое «Гост» на сливках, в вафельном стаканчике от «Белой долины». Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. Тольятти. УГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 17 минут, температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. 43% людей заявили, что готовы полностью отказаться от этого на целый день, но только если взамен им гарантируют абсолютно спокойный день без стресса. Без чего они готовы прожить спокойный день? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Здравствуйте, возможно, без сладкого?
0: Сладкое, прекрасная версия. Правда, я имел в виду что-то не сладкое. Догадайтесь, набирайте 510-225, и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя сбора урожая буквально и метафизически. Вы увидите конкретные результаты того, над чем трудились. Не разбрасывайтесь энергией и словами. Тельцы, появление дополнительной информации может натолкнуть вас на новые идеи. Но не торопитесь, дайте мыслям и чувствам осесть и оформиться. Близнецы, неделя эмоционального подъема при отсутствии реальных сил. Возможно, чрезмерное планирование и нервный срыв или болезнь как результат. Раки, неделя недостатка информации и возвращения старых эмоциональных проблем. Хороший момент, чтобы попробовать преодолеть старые привычки. Львы, время усталости, но в то же время надежд. Вера в себя и хороший отдых позволят вам преодолеть слабость. Доверяйте вдохновению. Девы, вы получите закономерный результат своих прежних усилий. Если они были чрезмерными, у вас будет выгорание. Не пытайтесь прыгать выше головы. Весы. Это время эмоциональной и финансовой перестройки. Придется отказаться от каких-то планов и надежд. Не верьте чувствам, только фактам. Скорпионы. Период недостоверной информации и заблуждений. Не раскрывайте свои истинные намерения. Берегите деньги и проверяйте то, что вам говорят. Стрельцы. Неделя долгих разговоров, задержек и неуверенности. Придется переосмыслить свои слова и действия. Возможен разрыв отношений. Козероги, настало время позаботиться о себе. Возможен перерасход денег, который вас расстроит. Также возможны конфликты с близкими. Водолеи, неделя волевых стратегических решений. Нужно будет решать на очень долгую перспективу. Не отвлекайтесь на пустяки и развлечения. Рыбы, привычные дела могут замедлиться. И это позволит вам перестроить планы. Могут измениться приоритеты или желания. Не торопитесь.
4: Радио Омега. Тольятти 106.

Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.23, температура +16. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом.

0: поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Анна Орехова с улицы Ворошилова. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: В момент искреннего удивления у человека расширяются зрачки. Долгое время это считалось лишь пассивным следствием эмоционального всплеска. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, нейробиологи доказали, расширение зрачка – это видимый маркер того, что мозг переходит в режим повышенного внимания и детекции ошибок. Когда мы сталкиваемся с тем, что нарушает наши прогнозы, в нервной системе происходит резкий выброс нейромедиаторов. В эту секунду мозг обнуляет прежние ожидания и мгновенно формирует новый контекст. Процесс позволяет человеку моментально переключить внимание, оценить изменения и принять рациональное решение без оглядки на устаревшие стереотипы. Помните момент в «Матрице», когда Нео впервые видит реальный мир? Или финальные сцены «Интерстеллара»? Герои смотрят на происходящее огромными расширенными зрачками. Кинематограф всегда считывал это как символ прозрения. И наука это подтверждает. Широкие зрачки – знак того, что прямо сейчас старая картина мира рухнула, а мозг на максимальной скорости загружает новую реальность.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта, транспортная 7.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.34, температура плюс 16. Днем ожидается 18-20 градусов, дождь. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Снятый с выборов Госдумы депутат Михаил Матвеев анонсировал митинги. Соответствующее уведомление коммунист направил в мэрию Самары. В пятницу облсуд лишил коммуниста статуса кандидата, удовлетворив иск конкурента по избирательному округу Анны Саранцевой. Основанием стали претензии по авторскому праву. В Самаре зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройках. Стоимость однокомнатных к августу уменьшилась почти на 3%, в среднем до 6 200 000 рублей. По данным поиска Яндекса по квартирам, аналогичная тенденция наблюдается и в других городах. До конца рабочей недели в Самарской области установили 4-й класс пожарной опасности. Запрещается разведение костров, введенные ограничения также касаются въезда в леса на автомобилях. Со вторника по четверг воздух будет прогреваться до плюс 29. Диана Шнайдер одержала победу во втором круге турнира в Цинциннате. Уроженка Жигулевска одолела на старте соревнований немку Татьяну Марию, занимающую в мировом рейтинге 80-е место. В следующем круге Шнайдер сразится с финалисткой Ролан-Гаррос 2026 года, полькой Майей Хвалинской.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега О, специализированный застройщик «Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 16. Днем будет облачно. Дождь, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: остаться, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: То 6.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.39, температура плюс 16. На календаре понедельник, 17 августа. В этот день родились знаменитый американский киноактер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро, легендарный советский певец Муслим Магомаев, выдающийся актер и режиссер театра и кино Олег Табаков, американский киноактер и режиссер Шон Пен, великий французский математик Пьер Ферма и первый советский чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник. Еще 17 августа – это день комиссионного магазина. О том, как изменилась концепция секонд-хендов за предыдущие десятилетия, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж.

0: Россия. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil. 16+. Мари Синема, Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. Без 15.10 в Тольятти. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа – день комиссионного магазина или день секонд-хенда. Праздник напоминает о важности осознанного потребления, экономии ресурсов и важности беречь планету. Комиссионный магазин и секонд-хенд не одно и то же, хотя и там продаются подержанные вещи, или даже новые, но ненужные. Комиссионки не покупают товар. Магазин заключает с владельцем договор комиссии, а когда вещь куплена, перечисляет ему деньги и часть оставляет себе. А вот секонд-хенд – полноправный собственник товара. Он закупает вещи, дезинфицирует и выставляет на продажу. Как известно, секонд-хенд буквально переводится с английского как «вторая рука». Изначально магазины создавались для людей с небольшим достатком, но со временем идея расширилась. И сегодня их клиенты – те, кто ищут качественные вещи, проверенные временем, и сторонники экологичного образа жизни. Певица Мадонна, например, до сих пор захаживает в секонд-хенды, а в 80-е выступала в таких вещах в своих турах и снималась в клипах.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 16. Несколько минут назад Анна Сульцева-Рашилова разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. 43% людей заявили, что готовы полностью отказаться от этого на целый день, но только если взамен им гарантируют абсолютно спокойный день без стресса. Без чего они готовы прожить спокойный день? Без смартфона, вот правильный ответ. Анну поздравляем, она получает в подарок большую Додо-пиццу. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 555-555.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 10.02, температура плюс 16. Днем ожидается 18-20 градусов дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Сенаторы предложили изучить причины, по которым абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ не могут поступить в вузы. Ранее сообщалось, что в этом году в топовых университетах почти все бюджетные места на популярных направлениях, особенно IT, были отданы олимпиадникам. По мнению сенаторов, такая практика вызывает вопросы у общества и требует серьезного анализа. В Самаре тестируют новый низкопольный автобус на метане. Модель Lotus Neon работает на маршруте номер 34, который связывает завод «Металлург» и площадь Революции. В автобусе предусмотрена система кондиционирования, сам он рассчитан на 100 пассажиров. Возле сидений и на поручнях размещены USB-разъемы для зарядки гаджетов. Также установлены системы видеонаблюдения, сообщили в Самара-Автогазе. Автобус дополнительно оснащен системой подсчета пассажиропотока. Она поможет перевозчику анализировать загруженность транспорта в разное время суток. Самарский облсуд снял депутата Госдумы Михаила Матвеева с участия в предстоящих выборах в региональный парламент. Иск коммунисту подала кандидат от партии пенсионеров Анна Саранцева, которая в своем заявлении написала, что ее оппонент нарушил право интеллектуальной собственности при размещении агитматериалов на собственном сайте и в соцсети ВКонтакте. Матвеев настроен оспорить решение суда. Коммунист также анонсировал митинги. Соответствующее уведомление направлено в мэрию Самары. В Самаре зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройке. Стоимость однокомнатных к августу уменьшилась почти на 3%, в среднем до 6 миллионов 200 тысяч рублей. Наиболее заметное снижение среди двухкомнатных лотов также отмечено в Самаре на 1,5%. Средняя цена составила без малого 9 миллионов рублей. Цены на трехкомнатные квартиры в Самаре снизились на 3,3% и достигли в среднем 13 миллионов. По данным поиска Яндекса по квартирам, аналогичная тенденция наблюдается и в других городах-миллионниках. Так, однокомнатные квартиры сильнее всего подешевели в Уфе на 5%. Снижение цен также зафиксировано в Воронеже, Волгограде, Краснодаре, Омске, Екатеринбурге и Новосибирске. Крылья Советов крупно проиграли махачкалинскому «Динамо». Матч четвертого тура в Самаре завершился со счетом 4-1 в пользу гостей. Крылья Советов потерпели второе поражение подряд в РПЛ. В свою очередь, тольяттинский «Акрон» в четвертом туре на выезде смог уйти от поражения в матче с московской «Родиной». По ходу игры хозяева поля вели 2-0, а затем 3-2. Но тольяттинцы смогли сравнять счет за 4 минуты до конца основного времени. Итог 3-3. После четырех туров Крылья Советов и «Акрон» имеют в активе по 2 очка. Самарцы занимают 14-е место, тольяттинцы 15-е. Доллар на сегодня 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачный дождь, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 16. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кто знает, какие марки действительно надежные? Конечно, таксопарки. Данные об автомобилях, которые лучше всего выдерживают интенсивную эксплуатацию, опубликовал портал Autonews. Возглавляют список Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Logan. А классом выше – Skoda Octavia и Toyota Camry. В парках немало экземпляров, которые пробежали больше 500 000 километров без капитального ремонта. А что из нового поколения? Китайские модели тоже начинают доказывать свою выносливость. Хавейл Джолион, линейка BLG, а также седаны Cherry Ariza 8 и Hunza H5 без серьезных проблем выдерживают пробеги около 300 тысяч километров. Однако их обслуживание обходится дороже, а межсервисный интервал короче. В общем, старая инженерная школа по-прежнему держит планку. А новым маркам еще только предстоит доказать свою экономическую выгоду в долгой перспективе.
4: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
5: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 10.22 в Тольятти. Температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли думать, что человеческий язык – это абсолютно уникальное явление, которое отличает нас от остального животного мира. Однако последние открытия, опубликованные в журнале Science Advances, заставляют в этом усомниться. Международная группа ученых проанализировала структуру общения горбатых китов и певчих птиц – японских амадин, и пришла к выводу, что их вокализация подчиняется тем же строгим математическим законам, что и наша с вами речь. В частности, в их песнях действует знаменитый закон Цыпфа. Это фундаментальная языковая закономерность. В любом тексте или диалоге на человеческом языке самое частое слово встречается примерно в 2 раза чаще второго по популярности, в 3 раза чаще третьего и так далее. Выяснилось, что звуковые сигналы птиц и китов распределяются точно так же. Их пение – это не хаотичный набор звуков, а сложная иерархическая система, где отдельные элементы складываются в устойчивые блоки, напоминающие наши слова и фразы. А еще у них работает так называемый закон краткости. Самые важные сигналы в лексиконе всегда самые короткие. Похоже, грань между языком человека и животных гораздо тоньше, чем мы себе представляли.
4: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
6: 16+. «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, УГРН 114-632-456-07.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.35, температура плюс 16. Днем ожидается 18.20, градусов дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области почти 17 тысяч детей из многодетных семей получили ежегодное пособие на покупку школьной формы. Общая сумма выплат в рамках нацпроекта «Семья» превысила 184 миллиона рублей. Единоразовое пособие по 11 тысяч рублей на ребенка положено многодетным независимо от дохода, при условии, что все члены семьи являются гражданами России. Ситуация с бензином в некоторых регионах России остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Водители жалуются, что утром бензина на АЗС еще нет, а вечером уже нет. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин. Сеть доставки суши и роллов «Йоби да Йоби» сменила название на «Йо». Об этом пишет ТАСС. Компания уже поменяла название на сайте и в приложении на длинное «Йо». Решение о ребрендинге связано с пересмотром стратегии развития, отметили представители сервиса. В мае сеть была временно закрыта на 90 дней из-за нарушения санитарных правил. Крылья Советов крупно проиграли махачкалинскому «Динамо». Матч четвертого тура в Самаре завершился со счетом 4-1 в пользу гостей. Крылья потерпели второе поражение подряд в РПЛ. В свою очередь, тольяттинский «Акрон» в четвертом туре на выезде смог уйти от поражения в матче с московской «Родиной». Встреча завершилась со счетом 3-3.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет облачный дождь, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.11, температура плюс 16. На календаре понедельник, 17 августа. Сегодня день секонд-хенда, день баклажана и день любимого дивана. А 17 августа 1956 года считается официальной точкой рождения искусственного интеллекта как самостоятельной научной дисциплины. Что думали об искусственном интеллекте писатели-фантасты 20 века, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. Без 15.11 в Тольятти температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа 1956-го завершился Дартмутский семинар по искусственному интеллекту. Он проходил в Ганновере 2 месяца и считается официальной точкой рождения искусственного интеллекта как самостоятельной научной дисциплины. Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) придумал американский информатик Джон Маккарти, который и организовал конференцию. На ней обсуждали возможность создания машин, которые могли бы копировать человеческий разум. Мечты человека об искусственном интеллекте уводят в Древнюю Грецию. Так в Илиаде Гомера богу-кузнецу Гефесту помогают золотые служанки, похожие на девушек, а рядом треножники на золотых колесах, которые сами едут на собрание богов и возвращаются назад. Писатели-фантасты 20 века почти единодушно искусственного интеллекта опасаются. И Айзек Азимов, и Фрэнк Герберт. А в рассказе Роберта Шекли «Летающие роботы. Страж птицы» предотвращают убийство, но, имея функцию самообучения, расширяют понятие и начинают считать убийством охоту, рыбалку и хирургические операции, и даже отключение машин. Фантасты резюмируют, что искусственный интеллект – это и неутомимый помощник, и система мгновенных решений, но также инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред.
4: Радио Омега. Тольятти.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 16. Говорят, что более 500 человек в Испании обратились за помощью к врачам после наблюдения за солнечным затмением. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 5 минут свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11.02. Температура плюс 16. Днем ожидается 18-20 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. До конца августа для проезда будет закрыт участок трассы М5 на подъезде к Оренбургу, сообщает Самарский Минтранс со ссылкой на Павлушу Правтодор. С 9 утра завтрашнего дня и до вечера 31 августа будет временно закрыт участок трассы М5 с 74 по 93 километр. Транспорт пустят в объезд по региональным дорогам. Водители просят заранее планировать маршрут. Снятый с выборов Госдумы депутат Михаил Матвеев анонсировал митинги. Соответствующее уведомление коммунист направил в мэрию Самары. Матвеев собирается провести митинги 25 августа вечером и 29 августа днем в сквере Родина. На них предполагается собрать до 500 участников. В пятницу Самарский облсуд лишил Матвеева статуса кандидата, удовлетворив иск конкурента по избирательному округу Анны Саранцевой. Представитель партии пенсионеров в исковом заявлении указала на то, что ее оппонент нарушил право интеллектуального собственности при размещении агитационных материалов на собственном сайте и в соцсети ВКонтакте. В частности, незаконно использовал фотографии, гиперссылки и шрифты компании Microsoft. Матвеев заявил, что намерен оспорить решение суда о лишении статуса кандидата. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. С начала августа было атаковано сразу несколько крупных НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й и дизель. В Самаре на автозаправках Роснефти фиксируются длинные очереди из машин. Частные АЗС региона преимущественно работают в режиме ожидания. На них топливо дороже, стоимость бензина варьируется от 130 до 150 рублей. Российское правительство разрешило перевозчикам топлива ездить с перегрузом. Согласно документу, до 31 декабря нефтевозы освобождены от весогабаритного контроля. Послабления связаны с текущей ситуацией на топливном рынке. Ее обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака. Нефтяные компании сейчас наращивают поставки в самые проблемные регионы, сообщила пресс-служба Кабмина. На территорию Самарской области возвращается жара. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности и предупредили о риске природных пожаров. После прохладных выходных сегодня днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, местами пройдут дожди, не исключаются грозы. Во вторник осадки продолжатся, потеплеет до плюс 29. В среду в регионе прогнозируется 30-градусная жара. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. О завершении дискографии было объявлено на концерте коллектива в Лужниках. Сообщается, что группа возьмет небольшую паузу в концертной деятельности на год или два, но обязательно вернется с гастролями. Напомню, группа «Звери» была основана в 2000 году. Всего в ее дискографии 9 полноформатных альбомов и 6 мини-альбомов. Доллар на сегодня 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 16, днем будет облачный дождь, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. Селена Гомес, Love You Like a Love Song. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня утром Анна Сульцева-Рашилова разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 43% людей заявили, что готовы полностью отказаться от этого на целый день, но только если взамен им гарантируют абсолютно спокойный день без стресса. Без чего они готовы прожить спокойный день? Без смартфона. Вот правильный ответ.
1: Я Анна Орехова с улицы Ворошилова. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Анну поздравляем, она получает в подарок большую Додо-пиццу. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди у нас Шабузи, а Барсон. А еще русский размер «Лети» уже через минуту на радио Омега.
2: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Шабузи, A Bar Song. 11:21. Температура в Тольятти +16. Говорят, что российские и белорусские автогонщики возвращаются на международные соревнования. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Эмма М, Штрих-коды и Абба Dancing Queen. Через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Лени Кравиц, I belong to you. 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 17. Днем ожидается 18-20 градусов дождь. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Снятый с выборов Госдумы депутат Михаил Матвеев анонсировал митинги. Соответствующее уведомление коммунист направил в мэрию Самары. Матвеев собирается провести митинги 25 августа вечером и 29 августа днем в сквере Родина. На них предполагается собрать до 500 участников. Ситуация с бензином в некоторых регионах остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Многие водители отмечают, что на ряде заправок преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й. В Самарской области вновь фиксируются длинные очереди на АЗС Роснефти. Конституционный суд Франции заблокировал законопроект о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет, об этом сообщает агентство Reuters. Совет посчитал, что документ чрезмерно ограничивает свободу выражения мнения и не обеспечивает достаточной защиты частной жизни при проверке возраста. Женская сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Всего у команды 6 наград, 3 из которых золотые.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно, дождь, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Nana Lonely. 11 часов 46 минут. Температура в Тольятти плюс 17. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это специальная подборка из трех прекрасных песен, которые звучат без перерыва. Энрике Иглесиас, Lost Inside Your Love. Ace of Base, Wheel of Fortune. А еще Сандра, Innocent Love. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы 500.

0: Энрике Иглесиас «Lost Inside Your Love» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 17. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 классной музыкой и отличным настроением на «Радио Омега» с нами будет делиться Дмитрий Рожков. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Мой дом – моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 12 часов 2 минуты, на улице плюс 17. Новости на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вторая волна топливного кризиса набирает обороты в российских регионах. В Самаре и Тольятти многие заправки стоят пустые, на других бензин появляется периодически. Водители отмечают, что на ряде АЗС преимущественно исчез 95-й бензин, но есть 92-й и дизель. В Самарской области обнаружены элитные машины, похищенные серийным угонщиком. Водитель из Владивостока должен был доставить на Урал 8 дорогих машин, включая BMW, Porsche Panamera и Honda. Вместо этого он отключил GPS и исчез вместе с автовозом. Общая стоимость груза составляла почти 50 миллионов рублей. Компания не стала ждать и сама начала искать пропажу. Автовоз засекли сначала в Челябинской области, затем возле Уфы и позже в Самарской области, где продавщица магазина узнала разыскиваемого мужчину. Он вел себя странно, купил хлорку и уехал на такси в Тольятти. Вскоре все 8 машин нашли в ангарах частного хозяйства. Платформу автовоза к тому моменту распилили на металлолом, а тягач бросили в лесу, обработав кабину хлоркой. Личность подозреваемого установили, но задержать его не удалось. По данным следователей, примерно за 4 месяца до этого он похитил фуру и автовоз у московской фирмы, а еще раньше бросил технику киргизской компании, похитив деньги на заправку. Совокупный ущерб от его действий превысил 100 миллионов рублей. В Самарской области почти 17 тысяч детей из многодетных семей получили ежегодное пособие на покупку школьной формы. Общая сумма выплат в рамках нацпроекта «Семья» превысила 184 миллиона рублей. Единоразовое пособие в 11 тысяч рублей на ребенка положено многодетным независимо от дохода, при условии, что все члены семьи являются гражданами России. Заявление можно подать до 31 октября через портал госуслуги или в управлении соцзащиты по месту жительства. На территорию Самарской области начал поступать теплый воздух. Уже завтра температура поднимется до плюс 28 градусов. При этом местами по региону пройдут дожди от небольших до умеренных, возможно, гроза. В среду в плане осадков ожидается перерыв, воздух при этом прогреется до плюс 30. В четверг вновь дожди до плюс 9, с пятницу преимущественно сухо и не выше плюс 26 днем. Из-за высокой температуры в регионе сохраняется 4-й класс пожарной опасности, запрещается разведение костров, введенные ограничения также касаются въезда в леса на автомобилях. Сборная России по роллерспорту удачно выступила на международном турнире по фристайлу в Китае. 2 золота принесли команде спортсменки из Самарской области. 15-летняя Вероника Жерельникова установила мировое достижение в прыжках 140 сантиметров на 3 сантиметра, превзойдя предыдущий рекорд. Анна Кукушкина стала лучшей в дисциплине слайды. Всего в составе национальной команды по роллерспорту выступили 23 спортсмена, которые завоевали 7 медалей. Доллар на сегодня 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей и 51 копейка.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 18 августа во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 17 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по УСОВКОМБАНК. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Шоу Тулу на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. С радостью приветствую. Желаю вам удачного, легкого продолжения понедельника. На календаре 17 августа. Об интересных фактах, об одной из легендарнейших картин Пабло Пикассо, которая довольно быстро была продана в Россию. Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 106.9 FM. А немного раньше послушаем группу Brainstorm на радио Омега через пару минут.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
7: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг, встряхните вечер.
12: У городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
13: Телефон рекламной службы. 510-210.
14: Радио «Омега».

0: Группа Brainstorm на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Впереди на 106.9 FM один из главных хитов этого года Teddy Swims, Mr. Know-It-All. А сейчас на радио Омега Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых знаменитых картин Пикассо – «Девочка на шаре». Она была написана во время так называемого «розового периода», когда Пикассо писал все картины в розовом цвете. Сегодня «Девочка на шаре». Как ни странно, но эта картина, одна из самых узнаваемых и значимых у Пикассо, была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. Персонаж картины имеет реальных прототипов. Это акробат и бродячего цирка Медранойл, который тогда выступал в Париже. Пикассо стал настолько своим в цирковой среде, что его часто принимали за акробата-иммигранта. Розовый период в творчестве Пикассо также часто называют цирковым. Искусствоведы объясняют появление розовых тонов тем, что купол в цирке Медрано был розовым. «Девочка на шаре» — это, в общем, плагиат. Если хотите в этом убедиться, поищите статуэтку «Мальчик, балансирующий на шаре» Йоханнеса Гетца. Статуэтка была создана в 19 веке. В первых набросках Пикассо тоже была не девочка, а мальчик. Повторить позу «Девочки на шаре» невозможно. Для удержания баланса на идеальной сфере, выгнувшись в такой траектории, нужно опереться на стопу полностью. На горизонте картины можно увидеть белую лошадь. В цирковой символике это знак скорой смерти артиста. Во время работы над полотном от тяжелой болезни умирал близкий цирковой друг Пикассо. Кроме того, пока Пикассо нарисовал «Девочку на шаре», в Париже разразился скандал. Из бродячих труп регулярно пропадали маленькие акробаты. Их крали другие цирки-конкуренты, чтобы переучивать и заставлять выступать под новыми именами. Эта картина была быстро продана в Россию. В 1913 году ее купил знаменитый меценат Савва Морозов. И с тех пор она практически не покидала страну. В 1971 в Советском Союзе выпустили марку номиналом 20 копеек, которая сейчас считается редкостью. Нумизматы ее очень любили. Марка «Девочка на шаре». И что на первом месте? «Девочка на шаре» оказалась одной из самых дешевых картин Пикассо. Первый владелец картины, знаменитая писательница Гертруда Штайн, купила ее у Пикассо всего за 200 франков, около 40 долларов на тот момент. Савве Морозову картина обошлась в 16 тысяч франков. Самая же дорогая картина Пикассо «Женщина с часами» была продана с аукциона «Сотпис» за 139 миллионов долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио

0: Чарли Пут на радио Омега. Всегда хорошая музыка. В Тольятти половина первого. В продолжение часа на 106.9 FM. На протяжении 10 минут только музыка нон-стоп. Певец Дотон на очереди с хитом «Нам». А сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Снятый с выборов Госдумы депутат Михаил Матвеев анонсировал митинги. Соответствующее уведомление коммунист направил в мэрию Самары. В пятницу облсуд лишил коммуниста статуса кандидата, удовлетворив иск конкурента по избирательному округу Анны Саранцевой. Основанием стали претензии по авторскому праву. В Самаре зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройках. Стоимость однокомнатных к августу уменьшилась почти на 3%, в среднем до 6 200 000 рублей. По данным поиска Яндекса по квартирам, аналогичная тенденция наблюдается и в других городах. До конца рабочей недели в Самарской области установили 4 класс пожарной опасности. Запрещается разведение костров, введенные ограничения также касаются въезда в леса на автомобилях. Со вторника по четверг воздух будет прогреваться до плюс 29. Диана Шнайдер одержала победу во втором круге турнира в Цинциннате. Уроженка Жигулевская одолела на старте соревнований немку Татьяну Марию, занимающую в мировом рейтинге 80-е место. В следующем круге Шнайдер сразится с финалисткой Ролан-Гаррос 2026 года полькой Майей Хвалинской.
0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 18 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, местами возможен дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Пивоварок на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM подборка лучших песен разных лет из золотой коллекции радио Омега. Услышим Долорес О'Риордан, Ordinary Day, Walking Away Крейга Дэвида и группу Roxette.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Alcof на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
7: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН, 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит». Принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться. Пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда. Специальности: пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия: Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один.
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 13 часов 1 минута, за окном плюс 17. Новости на радио Омега. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Выросло количество стран ЕС, в которые россияне не смогут въехать по 5-летнему загранпаспорту. Швеция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург с 1 октября перестанут признавать небиометрические загранпаспорта, следует из заявления Еврокомиссии. Власти Швеции пообещали до конца года пускать россиян с такими документами, если шенгенская виза или ВНЖ были получены до 1 октября. Ассоциация туроператоров России отметила, что с октября небиометрические российские загранпаспорта сроком действия в 5 лет не будут признаваться уже в 15 европейских странах. Дипломаты подключились к ситуации с задержанным в Египте туристом из Самарской области. 61-летнего мужчину забрали в полицейский участок в первый день пребывания на курорте в Шарм-эль-Шейхе. Его обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе. По словам супруги задержанного самарца, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к египтянке во время ламбады. Супруг мусульманки очень разозлился и набросился на россиянина с кулаками, но позже заявил о готовности уладить разногласия за 10 тысяч долларов. Но таких денег у россиян не оказалось. Кроме того, самарец не считает себя виноватым. Дипломаты помогли семье найти адвоката, защитник уже запросил записи с камер видеонаблюдения, а родственники ищут других очевидцев, чтобы подтвердить версию о случайности. В дипмиссии надеются, что по итогам расследования самарского туриста снимут все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. До конца августа для проезда будет закрыт участок трассы М5 на подъезде к Оренбургу. Об этом сообщил самарский Минтранс со ссылкой на Поволжьеправтодор. С завтрашнего утра и до вечера 31 августа будет перекрыт участок М5 с 74 по 93 километр. Транспорт пустят в объезд по региональным дорогам. Водителей просят заранее планировать маршрут. На территорию Самарской области возвращается жара. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности и предупредили о риске природных пожаров. Со вторника по четверг ожидается до плюс 30. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет ТАСС со ссылкой на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков, а обучение в 3 смены запрещено. Перед 1 сентября в России активизировались мошенники, которые обманывают родителей школьников, пишет газета.ру. Мошенники присылают сообщения о якобы положенных субсидиях или пособиях родителям, предлагают перейти на фишинговый сайт, похожий на государственный портал, а для получения денег запрашивают у жертвы паспортные данные, реквизиты карты и код из СМС. Другая схема связана со взломом аккаунтов в родительских чатах, где мошенник от имени знакомого человека просит срочно перечислить деньги на питание или школьные мероприятия. Доллар на сегодня 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей и 51 копейка.
0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 18 августа во вторник в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 17 градусов.
2: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.
0: Пятерки лучших романтических хитов. Сегодня на радио Омега Рике Повари, Коза Сей, Робби Уильямс чуть раньше. Перед этим «Я рисую на окне» группы Чайф, проект «Клан Карусель» суперхитом «Райд» и «Beloved» прямо сейчас в 5 песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 18 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, местами возможен дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 17.
1: Тольятти 106,9 FM. Радио Омега.

0: Прекрасная Маккензи Аромба на радио Омега. Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM подборка лучших песен разных прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Под матрешки у нас Аурадион, Friends, Enigma и Self Control от Лоры Бренниган.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Blue Cremasso» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
3: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 18 августа, во вторник. В Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 18.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Пицца Кайра на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди еще одна 10-минутка музыки нон-стоп на 106.9 FM. Услышим в том числе приятнейшую новую балладу «So Easy» в исполнении Оливии Дин. Вячеслав Бутусов уже через минуту на радио Омега. С вами Дмитрий Рожков на 106.9 FM. Хорошего вам дня.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Мамы, папы, скоро в школу!
3: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек!
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек!
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Миллион капелек, то, что нужно детям.
7: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
9: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, автозаводское шоссе, дом 6, УГРН 114-632-456-07.

0: Приезжай.
1: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 18 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, местами возможен дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 17.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Группа Агата Кристи на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где скоро уже, через пару минут примерно, будем слушать мои песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Atomic Kitten, If You Come To Me, Be My Lover, La Bouche и Пол Маккартни.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Alcof на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
4: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра Колесо. Берите подруг, встряхните вечер.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
7: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 18 августа, во вторник. В Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 18.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Константин Никольский на радио Омега. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Из музыки далее великолепнейший дуэт Дэвида Гетты и Сиа Флеймс.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в «Планету» приезжай, все, что хочешь, выбирай. «Планета уюта». У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 18 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, местами возможен дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 18.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Рита Ора, Радио Омега, отличная музыка. Рита Ора, Радио Омега, отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции Радио Омега. Послушаем Сару Коннор, Just One Last Dance, It's My Life, Доктора Албана и Шаде.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 18 августа, во вторник. В Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 18.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.

0: Спектакль «Диско машин» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки в вашей компании. Дмитрий Рожков, удачнейшего вам дня. Далее на 106.9 FM 10 минут музыки без перерывов. Группа «Мумий Тролль» на очереди. Это «По любви» буквально через пару минут на радио «Омега».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
8: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
9: Телефон рекламной службы. 510 210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК Тольятти, 17 сентября ДК Тольятти Азот, 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра «Колесо». Берите подруг, встряхните вечер.
4: МАУ городского округа Тольятти, драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31, ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: На радио Омега о погоде на завтра, во вторник, 18 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, местами возможен дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 18.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Ace of Base на радио Омега, музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой главных хитов прошедших десятилетий. Робби Уильямса услышим, его песню «Feel», «Металлика» чуть раньше, а также «The Best» от Тины Тернер.
1: Реклама.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один?
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет три при покупке двух.
6: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: Ты!
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек» – источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
11: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа мороженое «Рожок черная смородина» по суперцене 49,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
12: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
5: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки, акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. 18 августа, во вторник, в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 21 градус.
1: Реклама. Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Паусов Кумбанк». Подробности на сайте «Арена Авто-Чанган-Авто.ру». Акция до 31 августа 2026 года.

0: Ава Макс на радио Омега. Там, где музыка прежде всего. Три песни у нас на очереди. Услышим Александра Маршалла уже через минуту на радио Омега. С вами Дмитрий Рожков на 106.9 FM. Прекрасного вам вечера.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
3: 16+. Море Синема, Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская, шоссе, дом 6. УГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Возьми меня с собой.
1: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
2: А еще надо вовремя проснуться.
1: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокатский кабинет 10-38.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Во вторник, 18 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами возможен дождь, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Джейсон, радио Омега, меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим от Матрески и Мани, You Will Never Know, The Summer от ATB и Роя Орбисона.
1: Реклама.

0: 555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Мой дом – моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 18 августа, во вторник, в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 21 градус.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Николай Носков на радио Омега. Золотые хиты. Наш полет по прекрасным музыкальным просторам 106.9 FM продолжается. Ждут нас в ближайшие 10 минут три хита подряд. Оливия Дин, So Easy. Послушаем уже через пару минут на радио Омега. Вашей компании Дмитрий Рожков. Самого чудесного вам вечера.
1: Реклама. 5-5.

0: 5555555.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1.
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
7: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Одна из самых знаменитых картин Пикассо «Девочка на шаре». Она была написана во время так называемого розового периода, когда Пикассо писал все картины в розовом цвете. Сегодня «Девочка на шаре». Как ни странно, но эта картина, одна из самых узнаваемых и значимых у Пикассо, была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. Персонаж картины имеет реальных прототипов. Это акробат бродячего цирка Медранойл, который тогда выступал в Париже. Пикассо стал настолько своим в цирковой среде, что его часто принимали за акробата-иммигранта. Розовый период в творчестве Пикассо также часто называют цирковым. Искусствоведы объясняют появление розовых тонов тем, что купол в цирке Медранойл был розовым. «Девочка на шаре» — это, в общем, плагиат. Если хотите в этом убедиться, поищите статуэтку «Мальчик, балансирующий на шаре» Йоханнеса Гетца. Статуэтка была создана в 19 веке. В первых набросках Пикассо тоже была не девочка, а мальчик. Повторить позу «Девочки на шаре» невозможно. Для удержания баланса на идеальной сфере, выгнувшись в такой траектории, нужно опереться на стопу полностью. На горизонте картины можно увидеть белую лошадь. В цирковой символике это знак скорой смерти артиста. Во время работы над полотном от тяжелой болезни умирал близкий цирковой друг Пикассо. Кроме того, пока Пикассо нарисовал «Девочку на шаре», в Париже разразился скандал. Из бродячих труп регулярно пропадали маленькие акробаты. Их крали другие цирки-конкуренты, чтобы переучивать и заставлять выступать под новыми именами. Эта картина была быстро продана в Россию. В 1913 году ее купил знаменитый меценат Савва Морозов. И с тех пор она практически не покидала страну. В 1971 в Советском Союзе выпустили марку номиналом 20 копеек, которая сейчас считается редкостью. Нумизматы ее очень любили. Марка «Девочка на шаре». И что на первом месте? «Девочка на шаре» оказалась одной из самых дешевых картин Пикассо. Первая владелица картины, знаменитая писательница Гертруда Штайн, купила ее у Пикассо всего за 200 франков, около 40 долларов на тот момент. Савве Морозову картина обошлась в 16 тысяч франков. Самая же дорогая картина Пикассо «Женщина с часами» была продана с аукциона «Сотбис» за 139 миллионов долларов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Группа «Чаев» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего, дальше на 106.9 FM, золотая коллекция радио «Омега». Это три хита, представляющих разные десятилетия. Мы услышим «Die the White Flag», «The Rhythm of the Night» группы «Корона» и Криса Айзека.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49. ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
6: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Как сказать спасибо учителю без лишних слов? Подарить классику, которую любят все. Во всех супермаркетах «Миндаль». Коробочка изысканных конфет «Ферреро Роше» 125 граммов. Всего за 449 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 18 августа, во вторник. В Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 18.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет Паусов Комбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Дэнни Тереза на радио Омега. Золотые хиты в ближайшие 15 минут на 106.9 FM. Только музыка, нон-стоп. Группа Nautilus Pompilius уже через считанные секунды с легендарной песней «Одинокая птица». В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам вечера.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

Омега. Тольятти, 106.9 FM. Shine bright like a diamond. Shine

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокатский кабинет 10-38.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: певица Лорин на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM тройка песен, проверенных временем, из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Адриана Челентана, Фейбл от Роберта Майлза и Саваш Шанли.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+. 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта, транспортная 7.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 99 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 18 августа, во вторник. В Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем 24-26 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Минувшие выходные завершилась автомобильная неделя в Монтерее. Сам Монтерей – это престижный живописный курорт в Калифорнии на берегу Тихого океана. А мероприятие – фестиваль роскоши, собирающий богатейших коллекционеров, бизнесменов и селебрити. Главным событием стала продажа с аукциона красной Ferrari F50 95 года, которая принадлежала Майку Тайсону. Боксер владел суперкаром меньше года, оставив идеальное состояние. Что называется, не бито, не крашено, пробег всего 10 тысяч. F50 – это фактически болид Формулы-1, адаптированный для обычных дорог. Разгон до сотни меньше 4 секунд. Максимальная скорость 325 км в час. Еще эту модель ценят за абсолютную аналоговость. Здесь нет даже гидроусилителя руля и АБС. В комплекте шла пара боксерских перчаток с автографом Тайсона. Результат аукциона превзошел ожидания. Феррари продали за 12 миллионов 105 тысяч долларов. Более миллиарда рублей по актуальному курсу. Если такие суммы у вас не вызывают эмоционального шока, то имейте в виду. Редкие суперкары 90-х нулевых сейчас стали одним из самых динамично растущих инвестиционных активов.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
8: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК Тольятти. 17 сентября ДК Тольятти «Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое «Гост» на сливках, в вафельном стаканчике от «Белой долины». Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: неверно оценить их роли или их, может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит». Принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
7: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.

0: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни-С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaavto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, во вторник, 18 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, местами возможен дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 18.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 18 августа, во вторник. В Тольятти ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, ветер западный, 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем 24-26 градусов.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное, интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться не

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, во вторник, 18 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, местами возможен дождь. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 24-26.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Омега.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ветхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым

0: Доброй ночи, Тольятти.
1: 106.9 FM.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 96,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».